сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Когда душа поет.
1: Дорогие казаки, вас приветствует Валерий Семин на волнах радио «Казак-ФМ». Летит

хороший. 99,2 FM в Хадыжинске. Уключай. Казак FM.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, у нас в холодильнике завелась мышь.
3: Что?
0: Она дырки в сыре прогрызла. Смотри, какие огромные дырища.
3: Нет, Нин, это не мышь. Просто такой сыр. Маасдам называется.
0: А почему раньше были дырочки маленькие?
3: Это был другой сыр, российский. У разных сортов сыра разный вкус, размер и количество дырочек.
0: Почему?
3: Сыр делают из молока с помощью специальных бактерий. Они вызывают брожение. Углекислый газ, который при этом возникает, собирается в пузырьки.
0: Совсем как в газировке?
3: Да, но так как сырная масса липкая и очень густая, всплыть эти пузырьки не могут, поэтому остаются внутри. Когда сыр застывает и его разрезают, получаются дырочки. Если углекислый газ высвобождается быстро, в продукте образуются маленькие дырочки, как в российском сыре. А если процесс протекает медленно, дырки получаются большие, как в сыре Маасдам. Формируются они постепенно, лишь через 3-4 недели с начала процесса созревания.
0: Какого созревания? Сыр – это же не яблоко?
3: Ну, так называют процесс, когда сырная масса становится настоящим сыром. Некоторые сыры созревают через месяц, а другие – через год или два. Кстати, эти дырочки в сыре сыроделы называют глазки.
0: Какой наш сыр глазастый, оказывается! А почему вот в этом сыре глазок совсем нет?
3: А этот сыр производят с другими бактериями, и его называют слепой.
0: Бедняга! Я ему сейчас глазки нарисую!
2: Папа знает.
4: По пути с Казак ФМ.
5: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: 101.3.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров День» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

0: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Танбур – национальный музыкальный инструмент турецкого народа. Он похож на лютню с длинным грифом. Корпус танбура выполнен в виде полусферы диаметром 35 сантиметров. Он склеен из 25 светлых и темных сегментов из клена и фруктового дерева. Верхняя дека из многослойной ели. На ней помещена подставка для струн. Она свободно передвигается. Струн чаще всего трипарные и одна одинарная, но может быть и больше. Играют на танбуре исключительно мужчины. Техника исполнения сложна и подразумевает использование всех пальцев правой руки. Звучащие мелодии плавные, с небольшими интервалами. На инструменте с давних времен исполняли классические циклы под названием «фасиль» — музыку дворцовых церемоний. Танбур соло или в ансамбле сопровождал танцы дервишей. Средневековые турецкие легенды приписывают изобретение инструмента древнегреческому философу Сократу. Конструкция танбура — тело человека. Струны — звезды. Каждый лад и каждая струна связаны с определенным знаком зодиака. Есть что-то в мелодии танбура космическое, уносящее от земных забот в дальние дали. Сегодня все больше и больше людей проявляет интерес к инструменту, учится на нем играть, называя танбур душой турецкого народа.
1: Эх, Люба, братцы! 93.

Я люблю тебя.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут предаваться вредным привычкам, надев при этом спортивный костюм. Это наши соседи здороваются с бабушками на лавочке возле подъезда только ради того, чтобы не попасть в их черный список. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки. Когда

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Кума, вот ты не работаешь уже год.
2: Ага.
1: А где ты вообще берешь деньги, а?
2: Как где? В тумбочке.
1: А в тумбочку кто деньги ложит?
2: Жена.
1: Ага. А у нее деньги откуда?
2: Я ей даю.
1: Ну, а у тебя откуда? И тебе говорю, из тумбочки беру, что ты докопал-то?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Радиоканал Казак ФМ зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Лена, а шо это твоя невестка Леночка такая худенькая?
1: Ха, Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, смотри, что я слепила. Это яблочный пирог. Попробуй.
3: Нет, Нин, я из песка пироги не очень люблю. Они невкусные.
0: А из чего сделан песок?
3: Песок — это твердая скала, которую вода и ветер миллионы лет разрушали на маленькие кусочки. В основном это зерна кварца, самого распространенного на Земле минерала. Он состоит из молекул диоксида кремния. Кстати, этот же диоксид кремния можно найти легко в упаковке чипсов или сухариков. Он используется там как разрыхлитель. Это значит, что он не дает частичкам пищи склеиться между собой.
0: Значит, ты все-таки любишь есть песок?
3: Ну, этот песок, диоксид кремния, который можно съесть вместе с сухариками, намного мельче обычного, и вреда организму он не наносит.
0: А песок бывает разноцветный?
3: Конечно. Пески бывают очень разными в зависимости от их происхождения. Вулканические пески, например, могут содержать кусочки минералов красного цвета, и тогда пляж будет красным. А еще в мире есть несколько зеленых пляжей, представляешь? Потому что в составе песка там зеленый минерал хризолит. А в некоторых странах встречаются черные пески. А еще песок, особенно морской, часто содержит окаменелые останки или раковины простейших животных и растений, живших миллионы лет назад.
0: Значит, мой пирог не яблочный, а динозавровый.
2: Папа знает.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
2: Ирка, ты представь, возвращаюсь вчера поздно с работы, захожу, значит, в подъезд, а там маньяк.
3: Да ты шо? Какой кошмар!
2: Ага, прикинь, он мне тоже точно так же сказал.
0: Субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак FM. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье, 8.45, на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда «пожалуйста». Песня для соседа.

0: Когда душа поет.
1: Казак FM.

0: Казак ФМ.
1: Здравствуйте. На радио Казак ФМ начинаются варенички по вашим письмам. Вас приветствую я, Виктория Никитюк. Сегодня суббота, 3 октября. В России день ОМОН. Это профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции. Радиостанция Казак ФМ, наш коллектив, с большим уважением и с наилучшими пожеланиями поздравляет всех причастных к этому дню. Мы желаем вам мира, добра, успехов, здоровья, счастья и любви вам и вашим родным и близким. Напомню, в программах выходного дня звучат только письма, которые вы заранее прислали на радиостанцию «Казак ФМ» по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. В программу «Варенички по вашим письмам». Письмо в нашу программу написала Татьяна Николаевна Алпатова из станицы Стародеревянковская. В ее письме поздравления для родного брата Николая Николаевича Рязанова с 75-летним юбилеем. «Мой брат родился в Воронежской области в селе Нижняя Байгора в семье рабочих. Жилось в семье нелегко. Родители вынуждены были искать лучшей жизни и по переселенческим билетам переехали жить на Кавказ, в Грозненскую область, Наурский район, в станицу Ищорская. Родители сами много работали и семерых детей приучили к труду. Вместе трудились и на стройке дома, на сенокосе, на виноградниках, на сборе фруктов и арбузов. Уже в 15 лет наш Коля стал самостоятельным. Поехал в Астрахань, поступил учиться, окончил мореходное училище. После забрали в армию. Прослужил в Германии 2 года. После армии окончил Краснодарский строительный техникум. И на всю жизнь остался на Кубани, в Стародеревянковской. Женился на очень красивой девушке Татьяне. Семья держала большое хозяйство, работали. Родилось 2 сына, воспитали их, дали детям высшее образование. Построили для них дома и женили. У сыновей уже свои семьи, радуют родителей. У Николая и Татьяны 4 внуков. Дети с большим уважением относятся к родителям. Николай с Татьяной прожили 51 год рука об руку. Живут по совести, стараются ради детей и внуков и взамен всегда получают любовь и благодарность. Николай Николаевич очень внимательный, заботливый, щедрый ко всем родным. Откликается на все наши просьбы, помогает. Он замечательный отец и хороший муж. Даже к вредным привычкам не пристрастился мой братик. Поздравляю, дорогой брат, с юбилеем. Наслаждайся прекрасной мирной жизнью в любви, счастье и согласии. К моим поздравлениям присоединяются братья и сестры с семьями. Алпатовы, Шагровы, Рязановы, Ивановы, Мироновы, Савинок, Лютовы и Власенко. Николай Николаевич, к поздравлениям присоединяется радиостанция «Казак ФМ». Мы от души желаем вам счастья, мира, добра, тепла, процветания вашему роду. Пусть каждый из вас всегда будет рад друг другу, семейного вам тепла, дружбы вашим семьям и мирного неба над головой. Валентина Петровна из хутора «Труд», музыкальный привет, передает всем тем, кто в перекличке на «Казак ФМ», а еще одноклассникам, соседям, кумовьям, семьям Ивановых, Безродных, Шаповаловых и Кривопуск. Я желаю вам просто радоваться жизни и каждый день с улыбки начинать. Уметь не расставаться с оптимизмом, любить, смеяться, верить и мечтать.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Леонид Новиков в своем письме спешит порадовать дорогую жену, любимую, незаменимую свою Валюшу в нашей программе. Дорогая моя, дай Бог тебе здоровья, тепла и уюта. Живи долго и счастливо. Дорогая Валентина, для вас и для всех поклонников песни в исполнении группы «Веселые ребята» о рыжем клоуне этот музыкальный подарок.

0: Шуточки на Казак ФМ.
1: Татьяна Финогенова из Краснодара и вся ее семья приветствуют и поздравляют с днем рождения, с 85-летним юбилеем добрейшего, отзывчивого мужчину серебряного возраста. Вас, Иван Константинович Саворский из совхоза «Кубанец» Тимашевского района. Мы с юбилеем вас от души всей семьей поздравляем. Пусть ваш дальнейший путь будет легок, пусть будут счастливы все те, кого вы любите и кто вам дорог. Пусть сегодня за вашим столом соберутся родные, друзья, дети, внуки, кто рядом по жизни шел. И, конечно же, пусть рядом будет любимая жена. Налейте бокалы полней, произнесите тост за юбилей, и пусть вино искрит в бокале, и пусть душа стремится в пляс. Желаем вам здоровья покрепче, удачи и долгих лет. Иван Константинович, позабудьте все плохое, верьте только в хорошее, и пусть самое лучшее ждет вас впереди. С юбилеем вас!

0: штучки на Казак ФМ.
1: Знакомый почерк, конверт подписан Галиной Ивановной Сластион из станицы Смоленская. Я шлю вам привет. Вы просите поздравить в нашей программе с днем рождения старшую двоюродную сестру Валентину Федоровну Лялько. Ей исполнилось 94 года. «Я и мои братья, — пишет Галина Ивановна, — с рождения всегда жили с нашей Валей. Она нам как родная сестра. У именинницы взрослые дети, внуки и уже 8 правнуков. Валентина Федоровна живет одна, с домашними делами справляется. Все помогают, конечно, дети, внуки и даже правнуки. Она помнит всех, дружит с соседями, поздравляет с праздниками. Мы все любим нашу Валюшу. Желаем крепчайшего здоровья, долгих лет жизни, любви и внимания близких, добра, тепла и ангела-хранителя. И поздравьте, пожалуйста, с праздником, с Днем Учителя, учителей Смоленской школы номер 49, школы номер 4 поселка Афипский и школы номер 7 города Анапа. Всех учителей России и всех учителей нашего края. Дорогие наши учителя, крепкого вам здоровья, счастья, мира, терпения, уважения, внимательных, послушных учеников и благодарных родителей. С Днем Учителя!

0: Шуточки на Казак-ФМ.
1: В письме из Новороссийска с днем рождения поздравляют дорогого любимого сына и братика Александра Хожинского. Поздравляем тебя, дорогой. Будь счастлив каждый день и каждый час. Светлой радости, мира, добра. Чтоб сегодня жилось интереснее, чем минуту назад, чем вчера. Чтоб в душе теплота не угасла, чтобы сердцу стучать и стучать. И такого огромного счастья, чтоб руками его не объять. Мы очень любим тебя, Сашенька. Гордимся тобой, наш родной человек. И если вдруг тебя когда-то чем-то обидели, пожалуйста, не обижайся. Папа, брат Алексей и мама. Александр, мне думается, вы не обижаетесь, а счастливы, что вас любят, и ваша семья крепка, дружна. Мы пожелаем вам любви и всего-всего самого доброго.

0: Утки на Казак ФМ.
1: Поздравляю всех тех, чьи виски подернуты сединой, а сердце и характер по-прежнему прочнее любого алмаза. Тех, кто достиг своего уважаемого возраста. Ваша жизнь – это книга. Каждая ее страничка достойна восхищения. Ваш опыт – путеводная звезда. Это целая сокровищница огромного жизненного опыта. Пусть ваши сердца никогда не знают одиночества, радуются теплу, добрым, ласковым словам детей, родных и друзей. Дарите свое душевное тепло и искреннюю благодарность за каждый счастливый и прекрасный день. Желаю вам здоровья покрепче, счастья, удачи, долгих лет и ангела-хранителя. Шлю свой привет моим друзьям серебряного возраста. Ивановым, Русяйкиным, Мисакян, Устюжаниным, Саворским, Топчи, Любови Валентиновне Беловоловой, Нине Петровне Павленко, Людмиле Дмитриевне Образцовой, Нине Афанасьевне Яковенко, Людмиле Петровне Барболиной, Валентине Безродной, Татьяне Ивановне Беломестных, Ольге Дмитриевне Баладьян, Светлане Петровне Нагорной, Галине Матвеевне из Майкопа. Ваша Татьяна Ивановна.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Вторит Татьяне Ивановне Ломбарской в своем письме Валентина Андреевна Иванова из поселка Плодородный. Она пишет: «Все старшее поколение поздравляю с Международным днем пожилых людей, который мы отметили 1 октября. Пусть ваши годы будут не в укор вам, а пример молодому поколению. Вы для всех являетесь примером с бесценным опытом. Пожилой человек заслуживает уважения. Дорогие, дети выросли, и теперь мы можем позволить себе то, что, быть может, раньше и не могли. Пусть в душе всегда горит огонек жизненного задора. Желаю, чтобы годы дарили вам только лучшее. Прекрасного вам самочувствия, счастья, душевного спокойствия и долголетия. Пусть ваш дом всегда наполняется смехом внуков и теплыми беседами с родными и друзьями. Привет Валентине Петровне и Леониду Николаевичу, Валентине Григорьевне и ее Николаю Алексеевичу, Людмиле Петровне, Валентине Павловне, Екатерине Андреевне Коноба, Валентине Степановне и Александру Михайловичу, семьям Кривопуск, Татьяне Ломбарской и ее Анатолию Рубцову. С праздником, люди серебряного возраста!

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Валентина и Александр из Геогинска сегодня с днем рождения поздравляют, как они пишут, нашу нежную и ласковую Любовь Ивановну Рева. Она добрый друг нашей семьи. Любовь Ивановна, спасибо вам, что вы есть, за внимание и любовь, за красивые ваши доброжелательные открытки, написанные аккуратным почерком. Мы сердечно поздравляем вас и желаем крепкого-крепкого здоровья, чтобы было уютно и комфортно жить, побольше радостных событий, встреч с дорогими людьми, внимания, заботы, чтобы то, чего хочется, сбывалось. Пусть Бог будет вам в помощь. Мирного неба над головой. Обнимаем, очень уважаем. С днем рождения!

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Любочки на Казак ФМ.
1: Казачка Любочка из Новокубанска пишет в своем письме: «Здравствуй, Казак ФМ. Спасибо вашему коллективу за все хорошее, что вы делаете для нас. У нас с мужем приемники стоят в зале, в спальне и на кухне, настроены только на Казак ФМ. Вот как мы вас любим, считаем своими родными. Благодарю вас, Любочка». И сегодня от Новокубанской городской ветеранской организации вы поздравляете Валентину Александровну Погорелову с 70-летним юбилеем. Пишите, что наша Валентина Александровна все время в движении, в работе, она активистка. А танцует как? Загляденье. Молодец. Старается людям всегда помочь. Очень отзывчивая. Живи, Валюша, долго-долго. И не считай свои года. Пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда.

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: С днем рождения от души поздравляют замечательного человека, радушного хозяина, заядлого рыбака Виктора Алексеевича Устюжанина. Все устюжанины с Кубани, из Крыма пишут: «Храни тебя Бог от житейских невзгод, от тяжких болезней, душевных тревог. Пусть будет побольше безоблачных дней, согретых любовью родных и друзей. Дорогой наш, очень уважаем, ценим, любим тебя». И от семьи Хмель письмо прочитаю в этой программе. Они поздравляют дорогую кумушку Прасковью Андреевну Пышную с днем рождения. Желаем здоровья, еще долго жить, любви близких и родных, тепла, домашнего уюта. Пусть спутником будет любовь, чтоб в дверь не стучала беда. И пусть хранят тебя небеса. Прасковья Андреевна, присоединяемся и желаем вам света, радости, добра. Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Все ваши письма зачитаны. Услышимся в вечернем выпуске «Вареничков по вашим письмам». Он начнется сегодня в 18 часов. Не пропустите. С вами была ваша Виктория Никитюк. Люблю, целую, крепко обнимаю. До встречи на Казак-ФМ.

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Зурна – древний деревянный язычковый духовой инструмент, распространенный на Кавказе и в Средней Азии. Праздничная флейта – так переводится название с персидского языка. Это деревянная трубочка длиной примерно 30 сантиметров с 8 отверстиями и небольшим раструбом. Она может быть очень простой, без особых украшений, но может быть и богато оформленной костью и металлом. Чаще всего музыканты, выступающие с зурной, составляют трио. Первый участник, известный как уста или мастер, играет основную мелодию, создавая главную тему произведения. Второй музыкант дополняет игру первого, аккомпанируя протяжными, плавными звуками. Это придает мелодии дополнительный глубокий оттенок. А третий участник на ударных создает определенный ритм. Получается завораживающая мелодия. Споры, кто и где впервые сыграл на зурне, ведутся очень давно. Самый древний инструмент из тех, которые нашли, был обнаружен на территории Азербайджана. Сделана зурна из рога оленя. Ее возраст примерно 3000 лет. Сегодня зурна – часть народной музыки – армянской, грузинской, азербайджанской, ассирийской, курдской. Она – достояние, гордость, душа народов Средней Азии и Кавказа.
1: Эх, бар...

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представляешь, Натаха, этот нахал Петька пригласил меня к себе, чтобы показать, видите ли, свою коллекцию марок. Вот лучше бы не хотела, честное слово.
2: Почему он что, приставал к тебе?
1: В том-то и дело, что нет. Как дура, весь вечер сидела, марки смотрела.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: папина дочка, любовь, ты свою нашла. Нашла.
1: Разные народы, разные традиции, а земля от

0: добрые соседи. У счастливого и петух несется, говорят вепсы. Во всем мире их едва ли больше 8000. Живут они между Ладожским, Онежским и Белым озерами. Все без исключения говорят на русском языке, и только каждый третий знает свой родной, вепский, очень похожий на финский и ижорский. Услышать вепскую речь можно и на Кубани. В Краснодарском крае постоянная прописка есть у 13 представителей этого древнейшего этноса. Упоминания о вепсах есть еще в русских летописях. Бок о бок со славянами они выступали против варягов, потом ходили с князем Олегом на Смоленск, Любич и Киев. Мы так давно живем вместе, что в наше время вепсов от русских на первый взгляд не отличить. Бывают они светловолосыми и темными, высокими и низкими, худыми и толстыми. А всего несколько веков назад их описывали немногословно. Голубоглазых людей с волосами белыми, как лен. Вепсы – небогатый, но трудолюбивый народ, привыкший к трудным условиям. Даже яичница в прежние времена у них считалась праздничным блюдом, которое позволяли готовить себе только на свадебный пир. Испокон веку они жили в болотистой местности, и иной раз, чтобы просто посадить картошку, им приходилось землю на огород привозить и насыпать грядами. Отсюда особенное отношение к каждой бытовой мелочи. Пировали они нечасто, больше работали, но христианские праздники исправно отмечали, успешно сочетая их с древними языческими традициями. Верили и до сих пор верят в домовых, духов, хозяев леса, воды, и, едя на охоту, рыбалку или за ягодами, оставляют им гостинчик, конфетки и прянички. Самым любимым праздником у вепсов считается Масленица. По-вепски – дерево жизни, день, после которого скот начинают выгонять на пастбище. Не менее торжественно отмечают они и Пасху, в которую не только в храм идут, но и крашеные яйца с горы катают, а потом накрывают праздничные столы, угощая родственников, друзей и соседей пирогами с рыбой и мясом, калитками и сканцами. Сканцы выпекают в масле из подсоленного и замешанного на воде теста. Их раскатывают круглыми и очень тонкими. У хорошей хозяйки говорят, сканец, если подуешь, должен над столом подняться. Пекут сканцы в масле, посыпая сахаром или другой начинкой, сложив пополам и плотно соединив края. Едят эти воздушные пирожки с пылу с жару, запивая в будни молоком, простоквашей, квасом или киселем. И только по праздникам, крепким черным чаем, в который для сытности добавляют несколько капель молока.
1: Добрые!

Приветствую всех на волнах Казак FM. Меня зовут Кириллов Михаил. Хочется поделиться с вами русскими песнями и хорошим настроением. Слушайте Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Не летает, не кусает, а в дом не пускает.
1: Петрович, это замок.
0: Да не, Русланчик, в моем случае это аллергия на кошек. Вот ты...

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.

0: А ви бачили, що це?
1: Что на Кубани называют галунами? Об этом мы спросили у прохожих на улице.
0: Ты бач, як оно!
2: Галуны. А эти камни здоровые, такие большие.
3: Ну, галуны – это что-то в казацкой одежде. Слышала такого когда-то на фильмах или по телевизору.
4: Галуны – это копаня. В колодец ты копаешь, и называется копань. Вот возле речки выкопай яму, и она называется копань. Галуны.
5: Галуны – ну, это такие на брюках вот такие нашивки или на верхней одежде, ну, на пиджаке, на кителе, наверное.
6: Галуны, ну, может быть, это волны в море?
7: Галуны, это по дороге идешь, они большие камни, вот это галуны назывались, это камни.
6: Галуны – это камни, я думаю, большие, наверное. Нет, а валуны – камни большие. А галуны, наверное, что-то голое.
1: На самом деле галун – это нашивка из золотой или серебряной тесьмы или ленты на форменной одежде. Это своего рода отличительная черта войск, подразделений или частей. Непосредственно в казачьей форме галунами называли перекрестные ленты красного цвета на плоском верхе казачьей папахи. Этот головной убор для казака был символом принадлежности к казачеству и относились к папахе соответственно, снимая лишь во время присяги, молитвы или приветствуя уважаемого человека. В большинстве случаев для изготовления папах использовали овчину, а наиболее дорогие и элитные делали из каракуля. Вот це так.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Семейная ссора. Жена мужу высказывает:
2: живем с тобой как соседи. Ты мне даже ни разу цветы не подарил, ни разу в кино меня не сводил. Да ты даже не помнишь, когда у меня день рождения. Все, мне это надоело. Нам нужно расстаться.
3: Ну хорошо, дорогая, давай расстанемся. Так и будешь жить старой девой.
2: Вообще-то старым водолеем. Ты даже этого не знаешь.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?
2: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 102.5 FM.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, вы знаете, я не знаю, как вы, а вот я обожаю ходить на работу. Прям обожаю, ага. И с работы тоже ходить обожаю. Но вот эти вот 8 часов между ходьбой туда-сюда меня очень раздражают.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Человек держится человеком, как плетень кольями. Так говорят наши ближайшие соседи – абхазы. В Краснодарском крае прописано 2000 представителей этого древнего народа. Но не всегда понятно, живут они тут постоянно или туда-сюда зимой мандарины возят. Краснодарский край от Абхазии отделяет маленькая горная речушка и символический пограничный пост. Поэтому что мы у них, что они у нас, всегда будто бы в гостях у близкого родственника. Гостеприимство у этого народа в крови. По традиции, сложившейся веками, гость для Абхаза – святой человек. Но в то же время народная мудрость гласит: на этой земле мы все в гостях у Создателя. А поэтому, куда бы ни пришел, должен вести себя достойно. Честь семьи и собственное достоинство у Абхаза на первом месте. Они щепетильны даже в самых незначительных мелочах. Но это относится только к соплеменникам. Гостю, даже если он злоупотребляет своими неограниченными правами, позволяет себе лишнее в некоторых словах и действиях, хозяин дома не выскажет ни слова упрека. Направить, подсказать, посоветовать мудро, максимально снисходительно и терпеливо можно. А вот упрекать ни за что. Но в гостях у соседа абхаза вам вряд ли захочется буянить или ругаться. Это просто невозможно. Особенно после угощения от всей души, которое каждая абхазская семья старается приберечь для неожиданных гостей. А приберегали самое лучшее – мясо, сладости, вино и сыр. Кстати, молочные продукты, как и мамалыга с аджикой, неотъемлемый элемент абхазской кухни. Молоко абхазы пьют в основном коровье. Козье тоже у них в чести. Раньше любили и молоко буйволец, но сейчас эта традиция почти утрачена. Повсеместно в Абхазии готовят мацони. Готовить этот кисломолочный напиток несложно. Сначала надо прокипятить натуральное молоко, остудить его, но не совсем, а примерно до 48-50 градусов. Потом смешать со специальной закваской, разлить по баночкам и потеплее укутать. Если сделать это вечером, на завтрак можно будет выпить стаканчик вкуснейшего и полезного мацони. Вроде бы все просто, однако секрет все же есть. Для приготовления настоящего мацони нужна правильная закваска. И такую готовят только в Абхазии. Говорят, что молоко абхазских коров по вкусу отличается от нашего. Нет, оно, конечно, не вино или мандариновый сок, просто другое. А все дело в абхазских коровах, которые лазают по горам, едят свежую траву и доят их, когда корова изволит спуститься с гор на ночь. Это придает абхазскому молоку, а значит и мацони, особый незабываемый вкус.
0: Добрые соседи!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи раскладывают весь инструмент точно по полочкам, но забывают, где эти полочки находятся. Это наши соседи по утрам на пробежку тратят меньше времени, чем собираются на нее. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: Тебе когда-нибудь ребенок задавал вопрос, на который ты бы не знал ответа?
1: Ха, да нет такого детского вопроса, на который я бы не ответил. Валяй, что там у тебя?
0: Ну, смотри, если продать золотую рыбку, которая исполняет все желания, это рыботорговля или уже работорговля?
1: Да, дети нынче эрудированные стали.
0: То-то же.
1: Так, а правильный ответ какой?
0: Не знаю, я

0: Шутки-прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
0: Шутки-прибаутки.

вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а есть такие рыбы, которые ходят по земле?
3: Да, есть. Существует несколько видов рыб, которые часть своей жизни проводят на суше. Например, анабас или рыба-ползун. Эта рыба обитает в пресных водоемах Индонезии, Малайзии, Индии и Филиппинских островов. У этих рыб есть специальный лабиринтовый орган, находящийся над жабрами, который позволяет им дышать кислородом. Поэтому они могут находиться на суше несколько часов. Ползают по земле или даже взбираются на деревья в поисках пищи и новых водоемов для жизни.
0: Рыбы на деревьях?
3: Да, представляешь? А при содержании в аквариумах анабасы периодически выпрыгивают из воды, чтобы вдохнуть. Но наиболее известные рыбы, ходящие по земле, это илистые прыгуны. Они живут в тропических морях, у побережья в мангровых зарослях и добывают пищу, выползая на берег во время отливов. Их передние плавники напоминают руки, при помощи которых они ползают по земле.
0: И тоже лазают по деревьям?
3: Да, как ты догадалась, илистые прыгуны, в отличие от анабасов, дышат жабрами, как и другие рыбы. Поэтому на суше они существуют за счет запаса морской воды во рту.
0: Понятно.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Стоит мужик под роддомом. Часа, наверное, полтора уже стоит. И все время орет: «Катя! Катюха!» А Катюх все не выглядывает. И вот на исходе второго часа наконец-то вылезла в окно. Говорит: «Ха!» Он говорит: «Ну шо, кто?» Она говорит: «Наши! Попинайте, я чуть не родила!»
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубань».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: «Это всегда пожалуйста». Песня для соседа на Казак ФМ.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю,
2: где соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Вам я замуж.
0: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

0: мою.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Два соседа на Казак FM.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: А Зак ФМ. Эх, братцы!
1: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: Братцы, 108 FM у Красной Поляне.

Добрый вечер, друзья. Ваши приемники настроены на волну радиостанции «Казак-ФМ». Начинается программа «Варенички по вашим письмам» в студии Виктория Никитюк. Здравствуйте. Напомню адрес, по которому ваши письма прилетают в нашу программу. 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, на радио «Казак-ФМ» в программу «Варенички по вашим письмам». Письмо отправляйте заранее за месяц до даты поздравления. И прямо на конверте укажите, на какую субботу, на какое воскресенье, число и во сколько, в 12 или в 18 часов ваша заявка. Эту информацию вы повторяете и внутри вашего письма. С поздравления от семьи Кривопуск начну эту программу. Пишут нам Виталий и Людмила из Абинска, наши постоянные радиослушатели. Мы поздравляем уважаемую Любовь Ивановну Реву из станицы Старонижестеблиевская с днем рождения. Дорогая наша, будьте молоды и хороши, и здоровы. Это в жизни главное. Каждый день приносит пусть успех, радость дарит каждое мгновение. Пусть улыбка и веселый смех станут вашим главным украшением. Пусть судьба вам дарит вновь и вновь то, что в мире всех богатств бесценнее. Дружбу, понимание, любовь, счастье женское и вдохновение.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Я благодарю всех тех, кто пишет письма, рассказывает истории из жизни, рассказывает о людях, которых поздравляет. От души читаю письма, написанные вами от руки. И вот одно из них написала нам из Невинномысска Людмила Павловна Дылева. 30 сентября 1971 года у нас родилась доченька Олечка. Росла веселой, бойкой, непоседой. Время пролетело быстро, беззаботно. Сначала школа, была большой активисткой, участвовала в спортивной жизни школы и в самодеятельности. После школы поступила в институт на факультет русского языка и литературы. Окончила учебу и работала в школе. Со временем ее пригласили на завод измерительных приборов, на престижную должность. На заводе встретила своего принца, веселого, доброго нашего зятечка Олега. Поженились. Родились два прекрасных цветочка – сын Александр и дочь Маргарита. Детей вырастили, дали им достойное образование. Доченьки подарили родителям двух внуков. И сегодня мы поздравляем дорогую и любимую, ненаглядную нашу Оленьку с юбилеем, с двумя пятерочками. Будь всегда родная, неотразимая, здоровья тебе крепкого, долголетия кавказского, живи и радуй нас. Любимая наша доченька, нам повезло с такой доченькой, как ты. Хорошей, понимающей, душевной. Пусть у тебя сбываются мечты, и будет жизнь красивой и волшебной. Доченька, дочурочка, звездочка наша, с юбилеем, милая, поздравляем. Пусть уйдут печали, пусть уйдет беда. Ах, доченька, наше сокровище, мы любим и ценим тебя, твои родители. К поздравлениям присоединяются муж Олег, дети Александр, Маргарита и Анастасия, сестра Любаня, муж Николай, племянники Андрея, Виктория, Оля, Марина, Валерия, внуки Артем, Лилия и из урожайного Лариса, Света, Володя, Анна, Боря, Саша. Поздравляем от души!

0: Девочки на Казак ФМ.
1: Интересное письмо прилетело к нам из Ростовской области. Станица Багаевская на конверте. С днем рождения. Себя в нашей программе поздравляет Алексей Сергеевич Новиков. Я родился 30 сентября 1982 года и очень хочу услышать поздравления на радио Казак ФМ. Себе бы пожелал здоровья и терпения. Еще чтобы моя жена всегда улыбалась. Дети радовались своими победами. А мои замечательные родственники дарили бы тепло и поддержку. И пусть рядом всегда будут мои веселые друзья. С ними любой день превращается в праздник. Спасибо, что поздравите меня. Алексей Сергеевич, насмешили вы меня. Знаете чем? Поздравили вас от всей души с хорошим настроением. Чего вам желаем? Я поняла, что вы юморист. Большой. Хорошие эмоции дарят нам крепкое здоровье и настоящих преданных друзей. С днем рождения вас поздравляем!

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Письмо от Управления здравоохранения города Краснодар. С днем рождения, с красивой датой. Поздравляют коллегу Любовь Валентиновну Беловолову. «Мы знаем тебя давно, Любовь Валентиновна, и ты человек с широкой душой, с добрым сердцем. Ты замечательная. Всю жизнь посвятила здравоохранению и людям, и они тебе за все безмерно благодарны. Пусть заслуги твои зачтутся тебе свыше, и Господь подарит долгую, спокойную, счастливую жизнь. Ведь ты все это заслужила. Пусть прожитые годы отзываются только добрыми воспоминаниями. Впереди ждет еще много светлых, ярких моментов. Мира в семье, верных друзей рядом, важных семейных праздников и того теплого ощущения, когда понимаешь, что жизнь прожита не зря. Пусть хватает сил на все. В доме будет уют, а сердце не знает одиночества. Крепкого тебе здоровья и долгих лет. Твои коллеги».

0: Строчки на Казак ФМ.
1: Я читаю строчки следующего письма программы «Варенички» по вашим письмам. Это радиостанция Казак ФМ. Добрый вечер всем, кто с нами. Меня зовут Дарья. С днем рождения я хочу поздравить маму. Сегодня отмечает свой день Татьяна Григорьевна Круть из станицы Новониколаевская Калининского района. Дорогая мамуля и бабуля, от души поздравляем тебя с прекрасным днем рождения. Наша родная, ты сердце нашей семьи, наш самый светлый и дорогой человек. Мы бесконечно ценим твою заботу и доброту, мудрость и ту невероятную теплоту, которой ты согреваешь нас каждый день. Желаем самое главное – крепкого здоровья на долгие годы. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, спокойствием и гармонией. Пожалуйста, никогда не унывай. Оставайся такой же жизнерадостной. Твоя улыбка для нас дороже всего на свете. Пусть жизнь дарит тебе только добрые сюрпризы. В доме всегда будет уютно и светло. А мы очень любим тебя. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь. С любовью и нежностью, твоя семья. Муж Виктор, дети Дарья и Сергей, зять Виктор, внучки Настенька и Лерочка. Из села Маленькое в Крыму пишет нам наша постоянная радиослушательница Людмила Александровна. Людмила Александровна, я от души приветствую вас, наша активная участница программы. Вы желаете радиостанции «Казак ФМ» и программе «Варенички» по вашим письмам большого благополучия и процветания. Радуйте нас хорошим настроением. Мы стараемся, Любовь Александровна. Вы поздравляете свата Виктора Николаевича Саченко с 77-летием и любимого внука Артема Лацабидзе с 25-летием. С днем рождения поздравляю! 2 кило любви желаем, центнер новых впечатлений, 3 вагона приключений. Чтоб заботились родные, лишь объятия вам дарили. Замечательно жилось, что задумано сбылось. В год новой жизни оторвитесь, все родные. Саченко, Лацабидзе, Бисеровы, Васильченко и соседи от души присоединяются к поздравлениям. Виктор Николаевич, Артем, поздравляем и вас.

0: Ниночки на Казак ФМ.
1: Славную, добрую Александру Михайловну Коломоец из станицы Новоминская приветствуют музыкальным подарком в нашем эфире и желают крепчайшего здоровья, везения, улыбок. Пусть в жизни ждут лишь теплые слова, и сердце никогда от боли не заплачет. И пусть всегда кружится голова от счастья, доброты, любви, удачи. Мы тебя любим. Мария, Неля, Валентина. Поселок Высокий берег. Для вас, Александра Михайловна, песня в исполнении Виталия Аксенова. Подарки.

лошади бежали не спеша. Я в полглаза искренне дремал, зимний лес тревогою дыша, мне изредка лошадок понукал.

потерял, где рассвет, где закат. Я еду к тебе, не знавая покоя, ни сна. Я еду, вспоминаю ту весну и наши встречи, девочка моя. Твои глаза и дивную косу, в которые вплетал ромашки я. С тех пор

мою любовь. Ты знаешь, я давненько здесь осел, подался в лес в березовые сны. От подлости людской и от страстей, от сплетен городов и суеты. Не то чтоб не

знаю, не жить сердцу без тебя. А кони все воздух морозный ноздрями берут. Среди этих лесов чую запах твой, еду к тебе. Прими от меня все дары, всей души глубину.

0: любовь мою.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Валентина Ивановна Кузуб из поселка Щербиновский поздравляет соседку, подругу, с которой когда-то работали вместе, Нину Карповну Шабанову. С днем рождения! Нина, в первую очередь тебе крепкого здоровья и пожить подольше. Соседушка наша очень добрая и трудолюбивая. Всегда придет на помощь. Ветеран труда. В поселке все знают ее и уважают. Очень любит цветы и много трудится на своем огороде. Нина Карповна, пусть седина подкралась тайно, но ты как в юности, держись. Седые волосы – награда за трудно прожитую жизнь. Мы будем впредь с тобою рядом печали и радости делить. Прими, родная, поздравления и пожелания долго жить. Еще одна наша соседушка и подружка Нина Васильевна Остапенко присоединяется к этому поздравлению. Мы всегда вместе, отмечаем все праздники, обсуждаем житейские дела. Ниночка, еще раз здоровья тебе и счастья. А вот для подружек Маруси, Нелли и Валюшки. Музыкальный привет. Пожелание вам, девочки, счастья и спасибо за дружбу. Этот привет вам от подружки Александры.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Дорогого брата Дмитрия Ивановича Калиберда из хутора Красный Дар Щербиновского района поздравляет сестра Валентина. Мой братик отмечает свой юбилей. Он у нас самый младшенький, единственный, любимый. Всю трудовую жизнь посвятил дороге. Он водитель автобуса, ветеран труда. Очень добрый, внимательный, отзывчивый. В поселке его все уважают. Он никому в помощи никогда не отказал. У жены Дмитрия Ивановича, Людмилы Николаевны, в октябре день рождения. Они воспитали двоих прекрасных сыновей. А сейчас помогают растить трех внучек и внука. Внук уже взрослый, работает агрономом. Это дружная и крепкая семья. Мы все родные желаем им крепкого-крепкого здоровья и мира. Братик дорогой, родной наш и любимый. 70 лет – прекрасный возраст, прекрасный юбилей. Будь Господом во всем хранимым. И не старей, а только молодей. Сегодня с юбилеем поздравляем. Пусть будет счастье и не будет бед. Тебе здоровья крепкого желаем и жизни интересной до 100 и больше лет. Валентина Ивановна, вы задаете мне второй год один и тот же вопрос. Я не знаю, как сейчас работают отделения почт. Очень много жалоб в ваших письмах, что не доходят письма. Поверьте, что я очень огорчаюсь, когда приходят вот такие претензии, а не могу ответить, потому что не было такого письма, и поэтому, именно поэтому оно было не прочитано и ни по каким другим причинам. Думаю, что я ответила на ваш вопрос. Брата вашего от души поздравляем.

Вы мне нравитесь, взрослая женщина, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Утечки на Казак-ФМ.
1: Нина Афанасьевна и Тамара Павловна от души поздравляют дорогую подружку по эфиру Любовь Ивановну Реву с днем рождения. Любовь Ивановна, уважаемая наша, дорогая, милая, вы очень чуткий и отзывчивый человек. Мы очень дорожим нашей дружбой. Желаем вам всегда смотреть в прошлое с улыбкой, твердо быть уверенной в настоящем дне, знать, что вас все любят, уважают, верить в самое хорошее. И, конечно же, пусть ваше завтра будет мирным. Вы оставайтесь здоровой, красивой и молодой еще долгие-долгие годы. Главное, не стареем подружки душой. С днем рождения тебя, дорогая. Пусть родные и близкие только радуют. И Людмила Петровна поздравляет добрую, уважаемую, просто хорошую женщину Любовь Ивановну Рева. Желаю вам, как всегда, крепкого здоровья, внимания родных и близких, финансового достатка, чтобы на душе было тепло и радостно, а еще хорошего настроения и мирного неба над головой. Пусть хранит вас Господь. Людмила Петровна из Кропоткина. Друзья, на этом все. Все ваши письма зачитаны. Я, Виктория Никитюк, прощаюсь с вами, скажу. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь. Потому что это важно. И до встречи на Казак-ФМ.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Дуда – белорусский народный музыкальный инструмент, похожий на волынку. Это кожаный мешок с несколькими трубками из камыша или перьев. Самая маленькая предназначена для того, чтобы наполнить инструмент воздухом. При игре музыкант давил локтем на мешок, воздух поступал в трубки с язычками и получался громкий резкий звук. На дуде играли на праздниках, на свадьбах, на крестинах. Под ее звуки народ встречал князей из успешных военных походов. Дуде радовались, но в то же время и опасались, веря в ее магическую силу. Поэтому исполнителей радостно встречали, привечали и угощали. До середины 20 века дуда широко использовалась в белорусских музыкальных кругах, а потом была как-то заброшена и забыта. Но в наше время появились энтузиасты, которые сами изготавливают дуду и играют на этом прекрасном музыкальном инструменте. И даже устраивают фестивали, чтобы как можно больше людей слышало

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ».

команды полные кефали. В Одессу Костя приводил, и все мендюжники вставали, когда в пивную он входил.

уважает кость у моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французской весь цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю в порту шумели рыбаки.

0: чем же он живет?
1: Шутки, прибаутки.
2: В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: На приеме у врача.
2: Доктор, ну как-то мои анализы.
3: Ну, как бы вам это сказать?
2: Ой, вы знаете, скажите, пожалуйста, как-нибудь так, ну, завуалированно. Не говорите мне правду прямую в глаза.
3: Правду, значит, не говорить. Завуалированно, да? Ну, тогда сериалы на вашем месте я бы смотреть не начинал.
0: Для соседа. От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Привет!
1: Мы группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
3: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

Добрый день, редни-кубанцы и земляки! Вас приветствует радиостанция «Казак-ФМ» и фолк-группа «Этнос Кубани». Счастья, добра, дай Бог всем мира и любви!

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Дорогие радиослушатели Казак FM, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива. И для вас моя авторская песня «Казаченька».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Аварская народная сказка «Жена горца». В далеком ауле жил-поживал один горец. Он редко покидал свой аул. Но вот понадобилось ему продать своего единственного коня. И поехал он на базар. Той цены, что просил горец за коня, никто ему не давал. И тогда он взял, да и обменял коня на корову. Потом ему предложили за корову осла. И он взял осла. Осла он обменял на новые сапоги, а сапоги на белую папаху. В новой белой папахе он отправился домой. Но когда переходил через горную речку, он споткнулся на мостике, папаха слетела у него с головы, упала в воду, и ее унесло быстрым течением. Купцы, которые все это видели, посмеялись над горцем, подошли к нему, разговорились, и рассказал он им о своих неудачах.
3: «Ну, берегись, попадет тебе от жены!»
2: — говорит один купец.
3: «Да она тебя и в саклю не пустит!»
2: — смеется другой.
4: «Нет, моя жена не такая!»
2: — отвечает горец.
4: «Она меня любит. Она меня даже ругать не будет. Могу поспорить».
2: Поспорили с ним купцы на 100 золотых монет и пошли в его аул. Там они спрятались около его сакли и стали слушать. Навстречу горцу вышла жена, и тот начал рассказывать.
4: «Не повезло мне, жена. Коня не покупали, и я обменял его на корову».
5: «Как хорошо! Теперь будет у нас молоко. И для детей будет, и для гостей», — говорит жена.
4: «Но корову я обменял на осла».
5: «Как хорошо! Не будем теперь на своих плечах таскать дрова из лесу и муку с мельницы».
4: «Но осла я обменял на сапоги».
5: «Это тоже хорошо! Будешь теперь ходить в новых сапогах на зависть врагам, ведь враги всегда смотрят вниз, на ноги».
4: «Но сапоги я обменял на белую папаху».
5: «Хорошо, будешь теперь ходить в новой белой папахе на радость друзьям, ведь друзья всегда смотрят в лицо», — говорит жена.
4: «Но на мостике я споткнулся, и папаха упала в речку».
5: «Какое счастье, что сам ты, мой дорогой, вместе с папахой не упал в речку и живым домой вернулся».
2: Она обняла мужа и повела в саклю. А купцам ничего не оставалось, как отдать горцу его 100 золотых. Вот такая история, малыш. А теперь пора ложиться спать. Закрывай глазки, я тебе желаю сказочных сновидений.

0: дает. Казак ФМ.
1: Добрый день, редние кубанцы и земляки! Вас приветствует радиостанция «Казак ФМ» и фолк-группа «Этнос Кубани». Счастья, добра, дай Бог всем мира!

0: Эх, братцы! Козак
1: ФМ! Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».

удержать. Губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы, и просто потеряли покой.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: После 40 лет женщина вправе сама решать, сколько ей лет и сколько она весит.
0: Шутки, прибаутки. Эх, казаки, а не затянуть ли нам?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе, молоденькая-молоденькая семья такая, ну вот ток-шоу из-под алтаря, как говорится. И, значит, жена мужу говорит:
2: ты знаешь, я хорошо умею готовить только торт и рыбу.
3: Ой, да ничего страшного, дорогая. Ты со временем научишься, правда. Только вот скажи мне сейчас, вот это у меня на тарелке шо? Это торт или рыба? Чтоб я понимал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: твоего дома и твоей страны.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа.

0: же поют земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.